0: Puedes ver el mundo a través de las redes sociales.
1: Una multitud enorme desfila por las calles de París.
2: De personas marcharon en el centro de Londres.
0: O escucharlo gracias a nuestra red de corresponsales.
3: También el canciller alemán se ha pronunciado.
4: Olaf Scholz, presidente de los Estados Unidos. Joe Biden también ha dicho.
0: Porque donde no llegan tus ojos, están nuestros micrófonos.
5: Un ataque atroz y sangriento, decía el Ministerio de Defensa sirio. Y desde luego...
0: Corresponsales de Radio Nacional.
6: Nos lo decía hoy a la RAI, el general de los carabineros.
0: Ponemos el mundo en tu radio. Vivimos contigo cada noticia del mundo. Radio Exterior de España.
7: Son las 12, las 11 en Canarias.
8: Radio Nacional de España. Noticias.
7: Tres policías canadienses han sido detenidos en Barcelona y Palma de Mallorca, acusados de agresión sexual a una mujer en el interior de un taxi en el distrito de Ciutat Vella, de la capital catalana. Yolanda Iniesta.
9: La agresión ocurrió el miércoles. Según los Mossos de Escuadra, los policías agredieron a una mujer prostituida. Los tres hombres son policías canadienses. Uno de ellos es el que habría agredido sexualmente a la mujer, mientras que otro, ante la resistencia de ella, le golpeó en la cara, y el tercero iba de copiloto del vehículo. De los detenidos en Barcelona, uno está acusado de agresión sexual sin penetración y se encuentra detenido tras pasar ayer a disposición judicial. El otro está en libertad, pero acusado de un atentado a los agentes de la autoridad por su resistencia en el momento de la detención. La mujer que denunció la agresión sexual y la lesión requirió de asistencia médica.
7: Gracias, Yolanda. Y novedades y buenas las que nos acaban de llegar desde Galicia respecto al crucero Ambition, que está en el puerto de A Coruña desde las 9:30 de esta mañana. Sanidad Exterior ha autorizado el desembarque de los pasajeros del crucero porque las condiciones sanitarias así lo permiten. Y además se ha reducido el número de afectados por gastroenteritis. Ha bajado de 30 a 21 las personas que permanecen aisladas a bordo siguiendo los protocolos sanitarios establecidos. Y los vecinos del Valle del Nalón, en Asturias, llevan poco más de un mes sin autobuses nocturnos los fines de semana porque los conductores se sentían inseguros. El nivel de hartazgo entre los vecinos está al límite, que tienen que buscar vías alternativas para desplazarse y piden más contundencia con la empresa concesionaria. Roberto Caubilla.
10: Primero fue una huelga de autobuseros después de sufrir varios ataques graves y luego la decisión del Principado de suspender el servicio temporalmente. Y en medio, cientos de usuarios que tienen que buscar alternativas no solo para desplazarse en el ocio nocturno, sino también para ir a trabajar. David González Yáñez es presidente de la Asociación de Vecinos del Langreo Centro.
11: O esperar al primer servicio de por la mañana, bien sea de transporte por carretera o del transporte por ferrocarril, con todas las incidencias que hay en el transporte por ferrocarril, taxis, familiares, vehículos particulares con el escote en la gasolina.
10: Queda una semana de plazo para que la empresa concesionaria aplique las medidas de seguridad a los conductores, como las mamparas que exigen, pero los vecinos son pesimistas y creen que el gobierno del Principado antepone los intereses de la empresa a los de los vecinos.
11: Si tiene que romper el contrato que tiene con la concesionaria, en este caso con el Grupo San Juan, pues que lo rompa, y que mientras sale a concurso en diciembre la línea, pues que una empresa sustituya a este grupo.
10: Un perjuicio que auguran irá a más cuando en verano lleguen los turistas y las fiestas locales.
7: Y más protestas. A estas horas comienza una manifestación en Pontecesures, en Pontevedra. Nestlé planea realizar un ERE en su plantilla. María Paredes.
12: Los despidos de Nestlé afectarán en total a un máximo de 300 trabajadores en toda España. En concreto, en el centro de producción de Nestlé de Pontecesures, en Pontevedra, afectará a 27 trabajadores. Desde el comité de empresa consideran que es el centro más perjudicado en relación a su tamaño y número de trabajadores en comparación con el resto de plantas afectadas. Por eso, a las 12 del mediodía está prevista una manifestación que saldrá de la plaza de Pontevedra y, tras recorrer las calles de la localidad, desembocará frente a la factoría.
7: Y en Oriente Próximo, Hamas confirma la muerte de su jefe militar Isildin al-Hassad, objetivo de los ataques del ejército israelí en Gaza, que se han saldado con al menos 7 muertos y una veintena de heridos. Lola Bex.
13: El cadáver del alto cargo del brazo armado de Hamas, las brigadas de al-Qassam, ha llegado esta mañana a la mezquita de Shuhada al-Aqsa, envuelto en una bandera del grupo islamista y otra palestina. Un alto cargo de las milicias han confirmado su muerte, al igual que los de su mujer y su hija, en ese bombardeo israelí sobre un vehículo y un edificio de la ciudad de Gaza que quedó destruido. Israel ha justificado este nuevo incumplimiento del alto el fuego en la franja de Gaza, en que Isildin al-Hassad era el cerebro de los atentados sobre el suelo israelí de 2023 y que fue el propio primer ministro Benjamín Netanyahu quien dio la orden de ejecutar la operación militar que ha matado al menos a 7 personas y herido a una veintena. Más de 850 palestinos han muerto en ataques israelíes en la franja de Gaza durante el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025.
7: Siguen informándose en esta sintonía y también en rtv.es.
0: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
14: Вещание на русском языке.
15: Программу ведет Светлана Демидова.
16: А за пультами мне сегодня помогает Сара Гомес. Здравствуйте, buenos días. Суббота, 16 мая. Сегодняшний выпуск полностью посвящен культуре. С комментатором Аликом Жингелем обсуждаем интересную тенденцию рост популярности книжных клубов. Почему все больше людей предпочитают читать не в одиночку, а делиться прочитанным в кругу единомышленников? Кстати, а как вы предпочитаете слушать музыку? В одиночку с наушниками или вживую среди единомышленников на концерте? В столичном национальном зале «Аудитория Националь» 2 дня назад состоялся заключительный концерт из цикла венских концертов в Мадриде. В исполнении Национального филармонического оркестра Армении под управлением дирижера Эдуарда Топчана с участием всемирно известного скрипача Сергея Хачатуряна звучала музыка Рама Хачатуряна, Чайковского и Макса Бруха. И мы предлагаем сегодняшнему вашему вниманию интервью, которое мы записали с Эдуардом Топчаном буквально перед концертом. Оставайтесь с нами.
17: Что говорят?
18: Что пишут?
19: Что говорят?
17: Что пишут?
16: У микрофона Светлана Демидова, и вопрос у меня к вам такой. Обсуждаете ли вы со своими друзьями недавно прочитанное? В Испании чтение все чаще становится не одиночным занятием, а поводом для встречи и разговора в книжных клубах. Причем разговор оказывается настолько востребованным, что во многих клубах уже появляются списки ожидающих, желающих больше, чем мест. Литературные клубы проистекают из испанских традиций тертулий 19 и 20 века. Это традиционные регулярные встречи испанских интеллектуалов в кафе, салонах, культурных кружках, где они встречались и разговаривали, и обсуждали литературу и искусство. Продолжаем тему с Аликом Жингелем. Здравствуй, Алик.
20: Добрый день. Испания, на удивление, читающая страна. В наш бурный цифровой век испанцы откладывают в сторону телефон и берут в руки книгу. И читают. Согласно последнему отчету Испанской Федерации книжных издателей о навыке чтения и покупки книг в Испании, более 66% населения считает себя постоянными читателями. За последний год эта цифра выросла почти на 1%. Вроде немного, но за ним стоят сотни тысяч людей. Также в исследовании развенчивается миф о том, что молодежь не читает. Издатели утверждают, что 75% молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет читают книги во время досуга. Самым читающим регионом Испании является Мадридская автономия, в которой читателями являются 72% населения. Мадридская автономия является безоговорочным лидером по количеству книжных магазинов. 14% всех магазинов Испании находятся в Мадриде. Их здесь почти 400 или 6 магазинов на каждые 100 тысяч человек населения. В Испании в последние годы растет феномен клубов по чтению. По данным Министерства культуры, в стране насчитывается сейчас около 3000 таких клубов. Из них больше 1000 на родине Дон Кихота в Кастилии-Ла-Манче. В небольшой автономии Мурсия с населением меньше 1,5 миллиона человек насчитывается 285 действующих читательских клубов, в большинстве которых уже нет мест для всех желающих. Подобные клубы существовали всегда, но в период пандемии начинается их бурный рост. Люди почувствовали потребность в общении, и книга стала связующим звеном в этом общении. Общение ради книги или книга ради общения? Неважно. Важен результат. Читательские клубы чаще всего действуют при библиотеках и книжных магазинах, а также в кафетериях. В Испании бар или кафетерий – это не просто заведение, где подают кофе и закуски. Это часть культуры Испании. Например, Мадрид всегда славился своими литературными кафетериями, а заведение «Кафе Хихон», где собирались самые известные испанские поэты и писатели, сейчас является одной из достопримечательностей испанской столицы. Во многих населенных пунктах есть очередь на запись в эти клубы. Очень важный момент. Общение основано на взаимном доверии, поэтому не может вестись речь об актовых залах или многолюдных собраниях. Люди собираются и обсуждают прочитанное, делясь своими эмоциями, волнениями, размышлениями, что делает прочитанную книгу запоминающейся. Например, в мадридском кафетерии Керу к обсуждению добавляют хачапури и грузинское вино. Музеи, которые организуют ужины, и рестораны, которые включают культурную программу. Большинство членов читательских клубов – женщины в возрасте от 24 до 35 лет. Оно и понятно, самая читающая часть населения Испании – это именно женщины. Скептики говорят о моде и буме, но количество этих клубов и их участников постоянно растет. Они уже являются средством общения части населения с культурой, а также выступают индикатором читательского интереса. Издательская промышленность Испании внимательно изучает тенденции читательских клубов. Ежегодно в стране издается более 80 тысяч наименований книг. Книжный рынок переполнен. Понимать, что нужно читателю – залог успеха. И в целом читательские клубы уже заняли свою нишу в социально-культурной сфере страны.
8: Актуалидад, культура, entretenimiento, Радио Exterior de España.
7: Разговор по душам на короткой волне.
16: У микрофона Светлана Демидова, за пультами по-прежнему мне помогает Сара Гомес. И вот о чем я хочу вам рассказать. Два дня назад в столичном национальном зале музыки завершилось одно из самых ожидаемых событий сезона – цикл «Вена в Мадриде». Эта программа классической музыки проходит на протяжении нескольких месяцев и включает 7 концертов, объединяющих международные коллективы вокруг великого симфонического европейского репертуара от Моцарта, Брамса и до Чайковского. В этом году в цикле приняли участие музыканты из разных стран. И, конечно же, из Австрии. Паганини Ensemble Vienna и Barocco Ensemble тоже из Вены. Но настоящей вишенкой на торте стал заключительный концерт, который имел честь дать национальный филармонический оркестр из Армении. До начала концерта нам удалось побеседовать с дирижером оркестра Эдуардом Топчаном. Эдуард Топчан на прямом телефонном проводе. И вот что он нам рассказал. Добро пожаловать в Испанию.
14: Спасибо большое.
16: Эдуард, это уже не первый ваш приезд. Очень рада опять встречать вас здесь. И я сразу начну с вопросов, которые дадут нам возможность нашим слушателям понять, что такое армянский национальный оркестр.
21: Албрехт Майер. Мер жаманакнери лавагуин хобоягарнерից меке Հայաստանում. Մայիսի 20-ին, ժամը 19-ին, համեցեք Արամ Խաչատրյան համերգասրահ անվանի երաժշտի և Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ վայելելու Մոցարտի հոբոյի ֆա մաժոր կոնցերտը։ Երեկոյի ընթացքում Մայերի ղեկավարությամբ կհնչեն Բեթհովենի Էգմոնտ նախերգանքը և Բրամսի առաջին սիմֆոնիան։
16: Армянскому национальному филармоническому оркестру более 100 лет. Он был основан в 1925 году. Маэстро, как за это столетие изменился оркестр? Вот, ну, скажем, от советского периода до современной независимой Армении. Армянская школа оркестра – это часть посоветской музыкальной традиции или это уже полностью самостоятельный путь?
14: Ну, знаете, школа, конечно, советская. Мы все когда-то прошли советскую, скажем, да, русскую школу, то есть традиции русские струнники и так далее, русская школа. Но, конечно, не значит, что это русский или советский оркестр, потому что давным-давно, уже с 19 лет, я регулярно выступал и учился в Европе. И, естественно, все мои любимые традиции и дирижеры не имеют отношения к России. То есть я сейчас могу сказать, что это абсолютно европейский оркестр европейского уровня. Долгий путь до сегодняшнего дня.
16: Однозначно, конечно. 1925-2026 – это же ого-го. Но я так понимаю, что армянская идентичность у него должна быть однозначно. Вы не можете выступать или не можете не пропагандировать или не нести в Европу армянскую музыку. И что для вас сегодня важнее? Это вот именно сохранение армянской музыкальной идентичности или универсальный международный язык симфонической музыки? Или все одновременно?
14: Я думаю, если мы хотим, чтобы оркестр был признанный, его знали во всем мире и приглашали, и были регулярные концерты, гастроли, то есть там сказать, что армянская идентичность, мы этого не хотим. Хотя у нашего оркестра, естественно, свой звук. Очень теплый, особенно выделяется звук струнников, которые вот играют совершенно по-другому. Теперь как это? Они получили русскую школу. Я сам был и есть фанатом очень великих нескольких дирижеров. Я у них тоже учился. Во-первых, общался и даже могу сказать, что учился с Клаудио Абадо, что было для меня очень важно. Естественно, я большой фанат Карлоса Глайбера, вот таких дирижеров. То есть армянская идентичность, я не знаю, что это значит. Нету такого.
16: Хорошо.
14: Но то, что у оркестра вот очень теплый эмоциональный звук. И, как вам сказать, интерпретации, выразительные и так далее. Может быть, это какая-то вот армянская теплота, которая существует. Вот,
16: это
14: например, недавно у нас был сейчас очень великий дирижер Инго Мецмахер, который после второй репетиции мне сказал, знаешь что, то, что оркестр хороший и так далее, это все нормально. Сейчас во всем мире много хороших оркестров. Он говорит, ну знаешь, что меня удивляет? То, что у этого оркестра есть свой звук, чего уже давно нету у очень многих оркестров, которые даже прекрасно играют, но что-то вот такое особое. Вот когда мы вот раньше слушали, да, я сейчас, ради бога, не хочу сравниваться с такими оркестрами, просто как пример. Например, когда мы слушали записи Караяна, мы всегда узнавали, что это Караян или...
16: Конечно.
14: Штатскапелле Дрезден или, не знаю, Байрише Рундфунк. У всех этих оркестров Виннер Филармоникер был свой звук. Я опять-таки говорю, ради бога, я не сравниваюсь с такими величайшими оркестрами.
16: Маэстро, почему бы не сравнить?
14: Ну, потому что это эти оркестры и для меня они как стандарт и показатель всего. Но вот то, что нужно стремиться к этому... Это точно, потому что без стремления ничего не получится. И я думаю, что наш оркестр тоже, вот нашего оркестра есть свой звук, своя идентичность.
16: И однозначно, что все, кто придут на завершение цикла венских концертов в Национальном зале музыки, это сразу почувствуют, это сразу услышат, главное услышат. Маэстро, Арам Хачатурян. Ключевая фигура армянской музыки 20 века. Хотя до недавнего времени, я не знаю, но мне кажется, что все-таки его представляли, скорее всего, как советского композитора, особо, или русского даже, особо не роясь, так сказать, да, в этнических корнях. А что значит Хачатурян для вашего оркестра?
14: Естественно, это считается советским композитором, вот этого поколения и такой же величины, как Шостакович, Прокофьев, Хачатурян. Но знаете, в чем я могу сказать, что Хачатурян создал армянскую симфоническую музыку по-настоящему. И, естественно, он проходил советскую школу, учился у великих людей и так далее, но эта музыка армянская. Вот как Чайковский, да, вот мы слушаем, мега гениальная музыка Чайковского, но везде вот мы слушаем русские мотивы, русские мелодии, как у всех композиторов.
16: И вот это...
14: Но это, знаете, он это написал как шутку. Ага. Почему-то это стало его самым известным произведением.
16: Да вы что?
14: Но это для меня это не показатель для Хачатуряна. Для Хачатуряна показатель вторая симфония, там, не знаю, балет «Спартак», адажио из «Спартака». Вот это гениальные вещи. И вот очень часто, естественно, Арам Хачатурян использовал армянские народные мелодии. Например, в третьей части гениальной второй симфонии, и сама третья часть очень гениальная, он там использовал, вот у нас есть «Ворскан Ахпеч», такая народная мелодия. И из этого сделал он великую драму, понимаете? То есть как вот другие великие композиторы других народов, Арам Хачатурян – это, естественно, европейская симфоническая музыка, советская, может быть, школа композиций и традиций, но вот основанная на армянских народных мелодиях.
16: Вы знаете, у нас в Радио Национальной Испании есть отдельная редакция Радио Классика. И есть одна программа на Радио Классика Популяр, где устраиваются конкурсы. Так вот, в прошлую пятницу был конкурс между двумя композициями. Это Арам Хачатурян «Танец самблями».
1: И, por otro lado, pues tenemos a un tal Камил Сен-Сан и a su «Danza Macabra».
16: И выиграл 90% Арам Хачатурян.
1: Ha ganado Arám Khachaturian con su danza del sable del ballet Gayané.
14: Ну, а естественно, Арам Хачатурян, то есть это танец саблями, очень узнаваемое по произведению, везде звучит. В Японии, не знаю, на Луне везде. Но, опять-таки, Арам Хачатурян написал этот балет Гаяне.
16: Да.
14: И почему кто-то там ему сказал, что там есть вот нужна такая сцена, он сел за рояль и за несколько минут написал эти танец саблями.
16: Это признак гения.
14: Естественно, то, что Хачатурян был один из самых великих гений 20 века, в этом нету никакого сомнения. Но для меня очень ценные, вот я говорю, его большие, крупные, драматические, мегагениальные произведения, как вторая симфония «Спартак», в конце концов, скрипичный концерт.
16: И вы их возите, знают, да, практически любят. По всему миру? Вы уже объездили весь мир, и я так понимаю, что эти произведения всегда есть в вашем репертуаре, да?
14: Ну, знаете, естественно, как если мы гастролируем где-то, все организаторы говорят, мы хотим вот что-то армянское.
16: Mm-hmm.
14: Естественно, мы играем разные вещи тоже армянские. Uh-huh. Там очень много, на самом деле, великих композиторов и великой музыки. Но а как без Хачатуряна? Как без отрывки из «Спартака»? Не получится.
16: Не получится.

0: Es medianoche, las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenas noches, empezamos con una última hora. La mujer que está en observación en la unidad de aislamiento del Hospital Clínic de Barcelona por ser contacto de un caso de antivirus en un vuelo internacional ha dado negativo en la segunda PCR practicada. Fuentes del Departamento de Salud de la Generalitat han informado de que, siguiendo los protocolos establecidos para la cuarentena, la persona continuará en situación de confinamiento y observación en este hospital barcelonés.
2: Las mismas fuentes han indicado que la persona sigue asintomática y presenta un buen estado general de salud. La mujer ingresó en el Clínic el pasado 9 de mayo para hacer la cuarentena establecida para las personas que han tenido contacto con infectados por antivirus. Pues estuvo en el avión con la neerlandesa fallecida por este virus.
0: Por otro lado, y no nos movemos de Barcelona, un hombre ha fallecido esta pasada tarde en una calle del barrio de la Marina al ser alcanzado por las balas que le ha disparado una persona que ha huido del lugar y está siendo buscada por los Mossos. El suceso, según ha informado la policía catalana, ha tenido lugar sobre las 7:20 de la tarde en la calle Minería de la capital catalana, cerca del paseo de la Zona Franca.
2: La víctima ha quedado malherida y varios ciudadanos que se encontraban en el lugar han intentado auxiliarla sin éxito. Cuando los sanitarios del sistema de emergencias médicas han llegado a la zona, han constatado que estaba muerta. En la zona trabajan esta noche efectivos de la policía científica que tratan de recoger los casquillos de las balas disparadas, así como gente de los Mossos que están tomando declaración a los testigos. La División de Investigación Criminal de los Mossos ha asumido la investigación del caso, que se encuentra bajo secreto judicial.
0: Minuto de silencio este sábado en Dolors, provincia de Alicante, en repulsa ante la muerte de una mujer de 51 años y su hijo de 24 en la casa cuartel de este municipio, presuntamente a manos de un hombre de 55, guardia civil, que después se habría suicidado. El ayuntamiento ha convocado 3 días de luto oficial y ha cancelado las fiestas. José Joaquín Hernández es el alcalde.
3: Para que todo el pueblo manifieste en la situación en la que nos encontramos, pues en shock y totalmente sorprendidos por lo sucedido.
2: La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, confirma que no figuraban en el sistema Biogen y que la hipótesis del crimen machista es una de las líneas de investigación.
4: Puesto que mantenían una relación conyugal, también todas las investigaciones están abiertas y por lo tanto también está abierta la investigación en la línea de un posible asesinato por violencia de género.
2: Recordamos, el 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista, también atiende a su entorno, es gratuito y no deja rastro en la factura.
0: Andalucía ha dejado atrás su jornada de reflexión antes de las elecciones que este domingo determinarán el futuro del Palacio de San Telmo. Ha sido el día previo a unos comicios autonómicos que van a cerrar el ciclo electoral que en los últimos meses han sumado Extremadura, Aragón y Castilla y León.
2: Durante este sábado y una vez finalizada la campaña electoral, no se han podido compartir encuestas y sondeos electorales como determina la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Una jornada de reflexión en la que los candidatos han aprovechado para ofrecer su lado más cotidiano al de la política.
0: Un apunte en clave internacional. En Nigeria, 42 alumnos de un colegio de primaria y secundaria han sido secuestrados en el estado de Borno. Un senador nigeriano ha denunciado que la escuela fue asaltada a primera hora del viernes por milicianos del grupo yihadista Boko Haram, que se llevaron a decenas de alumnos, según ha informado el diario nigeriano Daily Trust. En estos ataques además han muerto al menos 6 personas y varias viviendas han sido destruidas. Y en cuanto a los deportes, el Barcelona ha vencido 3-1 al Atlético de Madrid, proclamándose campeón de la Copa de la Reina. Mario Costas, buenas noches.
5: Buenas noches. Las de Pere Romeu se han llevado la Copa de la Reina tras una final en la que fueron bastante superiores a las colchoneras, dejándola prácticamente cerrada al descanso con un 3-0. En la segunda parte, el Atleti recortó distancias ofreciendo una mejor versión, pero no pudo hacer frente al aluvión culé. Decimosegunda Copa de la Reina para el Barça, la tercera de forma consecutiva. En Liga Hypermotion ya tenemos el primer equipo ascendido. El Racing de Santander vuelve a primera tras 14 temporadas en las que estuvieron a punto de desaparecer. En cuanto a Primera División, jornada unificada esta tarde, todos los partidos a las 7 menos el Barcelona-Betis, que se jugará a las 9. Y cerramos con motor, Gran Premio de Cataluña de MotoGP, la carrera de la categoría reina a partir de las 3 de la tarde en Montmeló.
0: Repasamos los sorteos de este sábado. Los números premiados en el sorteo de la Primitiva han sido los siguientes: 14, 17, 34, 36, 40, 43. El número complementario ha sido el 37 y el del reintegro el número 6.
2: Y en la Bonoloto la combinación ganadora ha sido la formada por los números 16, 23, 27, 12, 38, 28, con el complementario 41 y reintegro 2.
0: Aquí lo dejamos, más información en próximos boletines y en rtve.es.
1: Radio Nacional de España.
6: Radio Exterior de España.
7: Вещание на русском языке.
8: Программу ведет Светлана Демидова.
9: А за пультами мне сегодня помогает Сара Гомес. Здравствуйте, buenos días. Суббота, 16 мая. Сегодняшний выпуск полностью посвящен культуре. С комментатором Аликом Жингелем обсуждаем интересную тенденцию – рост популярности книжных клубов. Почему все больше людей предпочитают читать не в одиночку, а делиться прочитанным в кругу единомышленников? Кстати, а как вы предпочитаете слушать музыку? В одиночку с наушниками или вживую среди единомышленников на концерте? В столичном национальном зале «Аудитория Националь» два дня назад состоялся заключительный концерт из цикла венских концертов в Мадриде. В исполнении Национального филармонического оркестра Армении под управлением дирижера Эдуарда Топчана с участием всемирно известного скрипача Сергея Хачатуряна звучала музыка Арама Хачатуряна, Чайковского и Макса Бруха. И мы предлагаем сегодняшнему вашему вниманию интервью, которое мы записали с Эдуардом Топчаном буквально перед концертом. Оставайтесь с нами.
10: Что говорят?
11: Что пишут?
12: Что говорят?
10: Что пишут?
9: У микрофона Светлана Демидова, и вопрос у меня к вам такой. Обсуждаете ли вы со своими друзьями недавно прочитанное? В Испании чтение все чаще становится не одиночным занятием, а поводом для встречи и разговора в книжных клубах. Причем разговор оказывается настолько востребованным, что во многих клубах уже появляются списки ожидающих, желающих больше, чем мест. Литературные клубы проистекают из испанских традиций тертулий 19 и 20 века. Это традиционно регулярной встречи испанских интеллектуалов в кафе, салонах, культурных кружках, где они встречались и разговаривали, и обсуждали литературу и искусство. Продолжаем тему с Аликом Жингелем. Здравствуй, Алик.
13: Добрый день. Испания, на удивление, читающая страна. В наш бурный цифровой век испанцы откладывают в сторону телефон и берут в руки книгу. И читают. Согласно последнему отчету Испанской Федерации книжных издателей о навыке чтения и покупки книг в Испании, более 66% населения считает себя постоянными читателями. За последний год эта цифра выросла почти на 1%. Вроде немного, но за ним стоят сотни тысяч людей. Также в исследовании развенчивается миф о том, что молодежь не читает. Издатели утверждают, что 75% молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет читают книги во время досуга. Самым читающим регионом Испании является Мадридская автономия, в которой читателями являются 72% населения. Мадридская автономия является безоговорочным лидером по количеству книжных магазинов. 14% всех магазинов Испании находятся в Мадриде. Их здесь почти 400 или 6 магазинов на каждые 100 тысяч человек населения. В Испании в последние годы растет феномен клубов по чтению. По данным Министерства культуры, в стране насчитывается сейчас около 3000 таких клубов. Из них больше 1000 на родине Дон Кихота в Кастилии-Ла-Манче. В небольшой автономии Мурсия с населением меньше 1,5 миллиона человек насчитывается 285 действующих читательских клубов, в большинстве которых уже нет мест для всех желающих. Подобные клубы существовали всегда, но в период пандемии начинается их бурный рост. Люди почувствовали потребность в общении, и книга стала связующим звеном в этом общении. Общение ради книги или книга ради общения? Неважно. Важен результат. Читательские клубы чаще всего действуют при библиотеках и книжных магазинах, а также в кафетериях. В Испании бар или кафетерий – это не просто заведение, где подают кофе и закуски. Это часть культуры Испании. Например, Мадрид всегда славился своими литературными кафетериями, а заведение «Кафе Хихон», где собирались самые известные испанские поэты и писатели, сейчас является одной из достопримечательностей испанской столицы. Во многих населенных пунктах есть очередь на запись в эти клубы. Очень важный момент. Общение основано на взаимном доверии, поэтому не может вестись речь об актовых залах или многолюдных собраниях. Люди собираются и обсуждают прочитанное, делясь своими эмоциями, волнениями, размышлениями, что делает прочитанную книгу запоминающейся. Например, в мадридском кафетерии Керу к обсуждению добавляют хачапури и грузинское вино. Музеи, которые организуют ужины, и рестораны, которые включают культурную программу. Большинство членов читательских клубов – женщины в возрасте от 24 до 35 лет. Оно и понятно, самая читающая часть населения Испании – это именно женщины. Скептики говорят о моде и буме, но количество этих клубов, их участников постоянно растет. Они уже являются средством общения части населения с культурой, а также выступают индикатором читательского интереса. Издательская промышленность Испании внимательно изучает тенденции читательских клубов. Ежегодно в стране издается более 80 тысяч наименований книг. Книжный рынок переполнен. Понимать, что нужно читателю – залог успеха. И в целом читательские клубы уже заняли свою нишу в социально-культурной сфере страны.
1: Актуалидад, культура, entretenimiento. Радио Exterior de España.
7: Разговор по душам на короткой волне.
9: У микрофона Светлана Демидова. Запутанный по-прежнему мне помогает Сара Гомес. И вот о чем я хочу вам рассказать. Два дня назад в столичном национальном зале музыки завершилось одно из самых ожидаемых событий сезона. Цикл «Вена в Мадриде». Эта программа классической музыки проходит на протяжении нескольких месяцев и включает 7 концертов, объединяющих международные коллективы вокруг великого симфонического европейского репертуара. От Моцарта, Брамса и до Чайковского. В этом году в цикле приняли участие музыканты из разных стран. И, конечно же, из Австрии. Паганини Ensemble Вена и Барокко Ensemble тоже из Вены. Но настоящей вишенкой на торте стал заключительный концерт, который имел честь дать национальный филармонический оркестр из Армении. До начала концерта нам удалось побеседовать с дирижером оркестра Эдуардом Топчаном. Эдуард Топчан на прямом телефонном проводе. И вот что он нам рассказал. Добро пожаловать в Испанию.
14: Спасибо большое.
9: Эдуард, это уже не первый ваш приезд. Очень рада опять встречать вас здесь. И я сразу начну с вопросов, которые дадут нам возможность, нашим слушателям, понять, что такое армянский национальный оркестр.
15: Албрехт Майер. Межжаманакнери лавагуин хобоягарнериц мека Хаястаном. Մայիսի 20-ին, ժամը 19-ին, համեցեք Արամ Խաչատրյան համերգասրահ անվանի երաժշտի և Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ թվագախմբի կատարմամբ վայելելու Մոցարտի հոբոյի ֆա մաժոր կոնցերտը։ Երեկոյի ընթացքում Մայերի ղեկավարությամբ կհնչեն Բեթովենի Էգմոնտ նախերգանքը և Բրամսի առաջին սիմֆոնիան։
9: Армянскому национальному филармоническому оркестру более 100 лет. Он был основан в 1925 году. Маэстро, как за это столетие изменился оркестр? Вот, ну скажем, от советского периода до современной независимой Армении. Армянская школа оркестра – это часть посоветской музыкальной традиции или это уже полностью самостоятельный путь?
14: Ну, знаете, школа, конечно, советская. Мы все когда-то прошли советскую, скажем, да, русскую школу, то есть традиции, русские струнники и так далее, русская школа. Но, конечно, не значит, что это русский или советский оркестр, потому что давным-давно, уже 19 лет, я регулярно выступал и учился в Европе. И, естественно, все мои любимые традиции и дирижеры не имеют отношения к России. То есть я сейчас могу сказать, что это абсолютно европейский оркестр европейского уровня. Долгий путь до сегодняшнего дня.
9: Однозначно, конечно. 1925 и 2026 – это же ого-го. Но я так понимаю, что армянская идентичность у него должна быть однозначно. Вы не можете выступать или не можете не пропагандировать или не не нести в Европу армянскую музыку. И что для вас сегодня важнее? Это вот именно сохранение армянской музыкальной идентичности или универсальный международный язык симфонической музыки? Или все одновременно?
14: Я думаю, если мы хотим, чтобы оркестр был признанный, его знали во всем мире и приглашали, и были регулярные концерты, гастроли, то есть там сказать, что армянская идентичность, мы этого не хотим. Хотя у нашего оркестра, естественно, свой звук. Очень теплый, особенно выделяется звук струнников, которые вот играют совершенно по-другому. Теперь как это? Они получили русскую школу. Mm-hmm. Я сам был и есть фанатом очень великих нескольких дирижеров. Я у них тоже учился. Во-первых, общался и даже могу сказать, что учился с Клаудио Абадо, что было для меня очень важно.
9: Mm-hmm.
14: Естественно, я большой фанат Карлоса Клайбера, вот таких дирижеров.
9: Mm-hmm.
14: То есть армянская идентичность, я не знаю, что это значит, нету такого.
9: Нету такого, да?
14: Да, но то, что у оркестра вот очень теплый эмоциональный звук, и, как вам сказать, интерпретации, выразительные и так далее. Может быть, это какая-то вот армянская теплота, которая существует. Вот,
9: это
14: например, недавно у нас был сейчас очень великий дирижер Инго Мецмахер, который после второй репетиции мне сказал, знаешь что, то, что оркестр хороший и так далее, это все нормально. Сейчас во всем мире много хороших оркестров. Он говорит, ну знаешь, что меня удивляет? То, что у этого оркестра есть свой звук, чего уже давно нету у очень многих оркестров, которые даже прекрасно играют, но что-то вот такое особое. Вот когда мы вот раньше слушали, да, я сейчас, ради бога, не хочу сравниваться с такими оркестрами, просто как пример. Например, когда мы слушали записи Караяна, мы всегда узнавали, что это Караян или...
9: Mm-hmm. Конечно.
14: Штатскапелле Дрезден или, не знаю, Байрише Рундфунк. У всех этих оркестров Виннер Филармоникер был свой звук. Я опять-таки говорю, ради бога, я не сравниваю с такими величайшими оркестрами.
9: Маэстро, почему бы не сравнить?
14: Ну, потому что это эти оркестры и для меня они как стандарт и показатель всего. Но вот то, что нужно стремиться к этому... Это точно, потому что без стремления ничего не получится. И я думаю, что наш оркестр тоже, вот нашего оркестра есть свой звук, своя идентичность.
9: И однозначно, что все, кто придут на завершение цикла венских концертов в Национальном зале музыки, это сразу почувствуют, это сразу услышат, главное услышат. Маэстро, Арам Хачатурян. Ключевая фигура армянской музыки 20 века. Хотя до недавнего времени, я не знаю, но мне кажется, что все-таки его представляли, скорее всего, как советского композитора, особо, или русского даже, особо не роясь, так сказать, да, в этнических корнях. А что значит Хачатурян для вашего оркестра?
14: Естественно, это считается советским композитором, вот этого поколения и такой же величины, как Шостакович, Прокофьев, Хачатурян. Но знаете, в чем я могу сказать, что Хачатурян создал армянскую симфоническую музыку по-настоящему. И, естественно, он проходил советскую школу, учился у великих людей и так далее, но эта музыка армянская. Вот как Чайковский, да, вот мы слушаем. Мега гениальная музыка Чайковского, но везде вот мы слушаем русские мотивы, русские мелодии, как у всех композиторов.
9: И вот это
14: Но это знаете, он это написал как шутку.
9: Ага.
14: Почему-то это стало его самым известным произведением.
9: Да вы что?
14: Но это не это я для меня это не показатель для Хачатуряна.
9: Ага.
14: Для Хачатуряна показатель вторая симфония, там, не знаю, балет «Спартак», «Адажио» из «Спартака». Вот это гениальные вещи. И вот очень часто, естественно, Арам Хачатурян использовал армянские народные мелодии. Например, в третьей части гениальной второй симфонии, и сама третья часть очень гениальная, он там использовал Вот у нас есть «Ворсканах печь», такая народная мелодия. И из этого сделал он великую драму, понимаете? То есть как вот другие великие композиторы других народов, Арам Хачатурян – это, естественно, европейская симфоническая музыка, советская, может быть, школа композиций и традиций, но вот основанная на армянских народных мелодиях.
9: Вы знаете, у нас в Радио Национальной Испании есть отдельная редакция «Радио Классика». И есть одна программа «Радио Классика Популяр», где устраиваются конкурсы. Так вот, в прошлую пятницу был конкурс между двумя композициями. Это Арам Хачатурян «Танец с саблями».
16: И, por otro lado, pues tenemos a un tal Камиль Сен-Сан и a su «Danza Macabra».
9: И выиграл 90% Арам Хачатурян.
16: Ha ganado Arám Khachaturian con su danza del sable del ballet Gayané.
14: Ну, естественно, Арам Хачатурян, то есть это танец с саблями, очень узнаваемое по произведению. Везде звучит. Конечно. В Японии, не знаю, на Луне везде. Но, опять-таки, Арам Хачатурян написал этот балет «Гайоне».
9: Да,
14: и
9: да.
14: Почему кто-то там ему сказал, что там есть вот нужна такая сцена, он сел за рояль и за несколько минут написал эти танец с саблями.
9: Это признак гения, это... признак гения.
14: Естественно, то, что Хачатурян был один из самых великих гений 20 века, в этом нету никакого сомнения. Но для меня очень ценный, вот я говорю, его большие, крупные, драматические, мегагениальные произведения, как вторая симфония «Спартак», в конце концов, скрипичный концерт.
9: И вы их возите,
14: знают,
9: да, практически
14: любят.
9: По всему миру. Вы уже объездили весь мир. И я так понимаю, что эти произведения всегда есть в вашем репертуаре, да?
14: Ну, знаете, естественно, как если мы гастролируем где-то, все организаторы говорят, мы хотим вот что-то армянское.
9: Mm-hmm.
14: Естественно, мы играем разные вещи тоже армянские. Uh-huh. Там очень много, на самом деле, великих композиторов и великой музыки. Но а как без Хачатуряна? Как без отрывки из «Спартака»? Не получится.
9: Не получится.